0: Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс.
1: Стой. Лока.

Vega Plus. 95.5 Благоевград и Симитли. 91.9 Петрич и Сандански. Радио. Радио. Vega Plus. Незабравимите хи.